0: We don't do slow.
1: We don't do boring.
2: We don't do boring.
0: Just non-stop hits.
1: Non-stop hits.
0: NTR Network Radio.
3: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмулемече. Слабонервных, беременных и детей просим удалиться из зала. Остальные плечи на пол и за